0: 101.5.
1: Твое время. 4 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: свое время.
1: 7 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Информационный конвейер.
4: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колодина, в эфире новости. Новый посол России в КНДР Андрей Подъелышев, прибывший в Пхеньян, вручил копии верительных грамот директору второго протокольного департамента Министерства иностранных дел Республики Ким Мён Джину. После церемонии стороны провели беседу, обменялись добрыми пожеланиями и подтвердили настрой на дальнейшее укрепление отношений двух стран. Дипломат заявил, что его задачей является вывод практического взаимодействия Москвы и Пхеньяна на уровень, соответствующий нынешнему состоянию двусторонних связей, для чего необходимо ставить перед собой более серьезные и многоплановые цели, выходя за рамки вчерашних задач, пишет ТАСС. 1 октября текущего года россияне смогут пополнять свои банковские счета наличными через банкоматы любых сторонних кредитных организаций, используя систему быстрых платежей, следует из указаний Банка России. Согласно документу, банки будут самостоятельно решать о внедрении этой услуги, при этом операционный центр СПБ будет строго контролировать лимиты не более 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч в сутки и 200 тысяч в месяц. На данный момент внесение наличных на счет возможно только через устройство своего банка или его партнеров. В Волгограде завершился чемпионат высшей лиги по регби-7. Местный «Ротор» досрочно стал чемпионом сезона, проиграв за год всего 2 матча и оба в финалах. В решающей встрече заключительного тура волгоградцы уступили петербургской «Нарвской заставе», которая взяла серебро. Бронза досталась МГТУ имени Баумана. Тренер победителей Георгий Веливанов назвал поражение доказательством стабильности и прогресса команды. На 5-м съезде сельхозоперативов Волгоградской области замгубернатор Василий Иванов сообщил, при господдержке в регионе работают 119 кооперативов, а объем их продукции за прошлый год достиг почти 2 миллиардов рублей. Основную долю составляют овощи и молоко. Лучшим работникам вручили благодарственные письма областного комитета сельского хозяйства. Ключевые задачи отрасли – цифровизация, бухучет, взаимодействие с банками и профобразование сотрудников. После прошедших дождей в лесах Волгоградской области зафиксирован небывалый урожай грибов, из-за чего любители тихоохоты с гордостью делятся в соцсетях фотографиями полных корзинок своих находок. Благодаря этому 3 октября в Чернышевском районе состоится областной чемпионат по сбору грибов, отмененный в прошлом году из-за засухи. Однако грибникам напоминают о необходимости не собирать те экземпляры, в безопасности которых есть хоть малейшие сомнения. С вами была Дарья Колодина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград ФМ.
3: Информационный конвейер.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Родители моих учеников могут найти мои фото в купальнике в закрытом аккаунте. А домашнее задание в электронном дневнике они найти не могут, понимаешь ли. Это что за несправедливость такая вот?
3: Жиза.
2: Да, муж, соответственно, русички жалуются вот на такие обстоятельства, друзья. Ну, речь идет, конечно же...
3: Русички-то Олег, если
2: это
3: вы
2: я,
3: поняли.
2: Да. Вот, значит, прямо сейчас, ну, конечно же, у моей жены нет...
3: Сегодня он отгребет за русичку.
2: Фото в купальнике, в закрытом аккаунте, тем более за деньги. Но домашнее задание действительно в электронном...
3: Иначе она бы не работала в школе.
2: Да, смысл.
3: Зарабатывала где-то еще.
2: А смысл? Значит, что у нас есть, ребятки? У нас есть возможность прямо сейчас пообщаться с вами. Сегодня вторник, 29.09. Опять же, красивая дата для того, чтобы пожениться. Хотя, если честно, 29-й год был бы еще прикольнее. А развестись?
3: Ну, тоже надо красивую дату.
2: Прикольно, кстати, да.
3: Чтобы
2: точно.
3: Потом не забыть ту дату, когда ты стал свободным.
2: Свободным.
3: Снова вкусил этот запах.
2: Я
3: или
2: свободен.
3: Или вынюхал, как
2: да.
3: Правильно.
2: Вкусил тоже нормально. Значит, что у нас есть, ребята? Еще раз напоминаем, что мы классическая, так сказать, история наша никуда не девается. Мы тут с помощью музыки поднимаем настроение. У нас еще есть прогноз погоды, рубрика «Календарь» с интересными событиями в сегодняшнюю дату, только в предыдущие годы. Ну, конечно же, будет конкурс под названием «Проще простого». И рубрика «Сенсация с курьезами». Возможно, афиша есть какая-то. Что есть? Есть что-нибудь? Можно ли озвучивать то, что ты сейчас видишь перед своими глазами, Дин?
3: Да. Молодежный театр.
2: Да.
3: Намекает нам на премьеру грядущую, которая состоится уже завтра, 29 сентября, 18.00. Прямо на улице перед центральным входом развернется масштабное шоу живой музыкой, песнями, танцами и стихами от всех актеров театра. После уличного перформанса состоится первая премьера осени. Остросюжетный детектив «Нельзя недооценивать женщину». В основе постановки пьесы Джеймса Кавуда «Хладнокровное убийство». Зрителей ждет стильная и мрачная история в духе классического нуара. Напомню, что молодежный театр располагается по адресу Аллея Героев, 4.
2: Хорошо, вот и размялась. Значит, прямо сейчас стартуем, друзья. Самое родное в мире — это шоу.
3: 3-4.
2: Погнали.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в Полипрофиль 977-377.
7: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
8: В «Славянских обоях» сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
9: Кому вы отдадите предпочтение? Больше пространства Stenet T4L. Больше технологий и комфорта Stenet T7. В «Экспокар» автомобили Tenet по специальной цене от 1 миллиона 980 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в «Экспокар» и сделайте свой выбор.
10: Цена действительна на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска в «Экспокар».
11: Проспект Университетский, 102.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 40.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Друзья, ну что, самое время развеять какие-то сомнения относительно, может быть, того образа в одежде, который вы сегодня собирались для себя выбрать. Если думали, что, может быть, все-таки можно в футболке добраться, то я, наверное, вас разочарую. Облачно с прояснениями. Сегодня уже плюс 11 за окном. Осадков сегодня, конечно, не ожидается. Но, тем не менее, достаточно прохладно за окном. Дует северо-восточный ветер со скоростью 6 метров в секунду. Днем до плюс 21, ночью до плюс 12. Завтра в среду ожидается также облачная с прояснением погода, при этом плюс 20 днем и плюс 12 ночью.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.

0: Да что ж за день ты сегодня такой?
1: Давайте посмотрим в календарь, что там мы увидим сегодня такое. Да, значит, во-первых, 29.09. Красивая дата сегодня. Завершается постепенно первый месяц осени. И пока что про слово «осень» вообще в целом-то особо и никто не заговаривал. Потому что как будто бы второе лето. Как будто бы четвертый месяц лета, да, друзья? Все, уж точно я вот в своем дневнике природоведения.
2: Так.
1: Я поставил сентябрю прям открытую пятерку из пяти. Все. Сегодня Всемирный день сердца, поэтому от всего сердца и говорю вам всем, что вот сегодня можно, ну, признаться в любви, например, от чистого сердца.
2: Сходить на кардиограмму.
1: А
2: прикольно. Как это называется, штука с присосками?
1: Ну, так и есть.
2: Ну, нет.
1: Нет?
2: ЭКГ.
1: ЭКГ. Электрокардиограмма.
2: А,
1: да, все, ты
2: что? Вау.
1: Ты забыл, давно не ходил, что ли? Так, можно сходить. Давай, раз уж мы начали про мое, про все, к отоларингологу.
2: Так.
1: Он же что, лор, да?
2: Ну, это наша общая.
1: Да, значит, нам всем, да, нам всем это нужно, потому что мы что, говорунные птицы.
2: Угу.
1: Вот. Так, что еще?
2: Иногда хрипуны.
1: Иногда хрипуны, иногда не говорун.
2: Осипуны.
1: Осипуны и не говоруны вообще. Угу. Мы такие тоже бываем. Так, что еще?
2: Так, день печеньки. Печеньки сильно не хватает сейчас к моей чашке чая, если
1: да,
2: честно.
1: Да, и, кстати, да.
2: Очень вот хотелось бы
1: в целом, да.
2: Печеньку.
1: Вчера, значит, одноклассница моей дочери пришла к нам в гости.
2: Так.
1: И, значит, соответственно, они шли вместе с мамой, которая тоже со школы шла. Мама подумала, что у нас дома ничего нет, значит, перекусить. И взяла, накупила, значит, пол, наверное, магазина всяких к чаю приколюх. И вот эта толпа детей у меня сидела, значит, и ела
2: пока
1: все.
2: Пока не все это съела.
1: Чокопай, там, печенье, там все было. Понимаешь, там я такой,
2: теперь
1: я ходил.
2: Теперь у тебя дома толстые дети, они все не смогли покинуть помещение, потому что не поместились в дверной проем.
1: Да, дело в том, что я даже немножечко тоже нырнул в этот эфирный рай.
2: В это окно, да?
1: Просто там такая дверь была. Так.
2: Так, сегодня еще и, кстати, вот к чокопаям и так далее. Международный день осведомленности о продовольственных потерях и пищевых отходах.
1: Продовольственных
2: потерях. Желательно, наверное, есть, во-первых, покупать то, что вы точно съедите,
1: доедите.
2: До конца срока годности, чтобы вот это не выбрасывать.
1: Да.
2: Плесенью вместе.
1: Ага, да.
2: Так, сегодня еще день рождения группы «Чаев». Мы отмечаем 41 год ребятам. Да, группе, рок-группа «Чаев».
1: И каждому в этой группе еще по плюс 20 приблизительно лет, да? Жесть.
2: Ну, мужикам желаем здоровья и бутылки с кефиром.
1: Да,
2: а что же сегодня поднять.
1: День кофе сегодня отмечается, но это чисто вот мой праздник. Я пойду по-любому часов там 8:30 к моей любимой баристе.
2: Разговорчивой девчоночке.
1: Да. Как у вас сегодня дела? Вот вам кофе, счастливого дня, вот это все.
2: Ну, тебе далеко придется идти. Немножко не в это, кофе. Да. Так, 29 сентября 1650 года в Лондоне открылось первое в мире брачное агентство. То есть, оказывается, уже тогда были люди, которые не очень понимали, как общаться.
1: И тогда
2: заводить знакомства.
1: Были люди типа Розы Сябитовой,
2: которые решили на них заработать.
1: Да, подумали, что вот это хорошая идейка. Так.
2: В Петербурге началось движение трамвая в 1907 году, именно 29 сентября. И, кстати, Олежа.
1: Так.
2: В 1938 году.
1: Так.
2: В СССР. Созданы оперативно-поисковые подразделения МВД, в скобочках, 7 управление.
1: ОПУ, да?
2: Ну,
1: оперативно-поисковое управление. Мы будем знать, да.
2: Верно.
1: Так, хорошо. Из Петрограда вышел философский пароход в 1922 году.
2: А философский камень ниоткуда не вышел? Ни с чьей почки.
1: Философский камень. Или камень бесконечности, с учетом того, как долго он может уходить.
2: Смотря что вы смотрите, «Мстители» или «Гарри Поттера», да. В 1983 году состоялся первый полет советского транспортного самолета Ан-74. И в 1984 году масштабное строительство Байкал-Амурской магистрали завершилось.
1: Да, не завершился конкурс «Проще простого», все также идет, друзья, каждую неделю, поэтому ловите его совсем скоро, поиграем и призы раздадим.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
4: Доброго утра вам желает торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: 11 октября в 10:00 Волгоградский технический университет проводит день открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении, познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
4: Без возрастных ограничений.
5: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Университетский, 91А, Иштеменко, 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Спонсор конкурса ИП «Набиуллин» Раис Шамилович. «Еврохенд» – одежда и обувь из Европы.
3: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде «Еврохенд». Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.
4: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: на Волгоград FM.
1: Это конкурс «Проще простого», друзья. Прямо сейчас можно попробовать выиграть 2 билета в кино. В общем-то, не стесняйтесь, звоните. У нас номер телефона не поменялся. 39-101-5. Есть возможность ответить на вопрос. Один вопрос, 2 варианта ответа. Ну и, соответственно, что? Правильно, один победитель. Номер телефона, еще раз напомню, 39-101-5. Время подходящее, 7:40. Как раз для того, чтобы вы смогли окунуться в мир интересного с помощью нас. Ну и опять же, пообщаться в эфире, почему бы нет. Если что, занят сильно, прочее, прочее и так далее, у нас есть телега или Макс 927-522-101.5. Там тоже можно общаться на разные темы. Да, всякие темы бывают, поэтому не стесняйтесь. Ну вот, например, ответить на вопрос с конкурса «Проще простого» тоже можно. Если будешь первым, заберешь подарок. Но это только если никто не позвонит, пока Дина Косичкина будет задавать вопрос. Дин, что скажешь?
2: Здрасте.
1: Прикольно. Но есть уже человек, который дозвонился. Мы сейчас
2: да,
1: ему...
2: давайте поболтаем.
1: Алло, привет. Алло.
2: Алло.
1: Сорвался звонок. Ну, проверил, что мог дозвониться. Почему бы нет? Такое тоже принимается.
2: Спасибо, короче, конечно, что вы нас проверяете.
1: Да, да, все нормально.
2: Вы контролируете. Может быть, даже заботитесь о нас.
1: Алло.
2: Тем не менее.
1: Алло. Очень далеко слышно, очень далеко. Очень далеко. Ну, прикольно, кстати. Прикольно послушать такую музыку. Ладно, хорошо. Ладно, друзья, еще раз напомню, у нас есть Макс Телега. Дин, задавай вопрос. 927-522-101.5. Туда можно прислать свой правильный, желательно, ответ на вопрос, который мы сейчас вам озвучим.
2: 29 сентября 1907 года, ну вот в сегодняшний день, но когда-то, в 1907, в Петербурге началось движение трамваев. Я нашла некий интересный факт. Оказывается, ленинградский трамвай в 1989 году, чуть позже, попал в Книгу рекордов Гиннесса. Давайте выясним, что за повод-то был.
1: Прикольно.
2: Попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Либо в городе Ленинграде на тот момент была самая большая сеть трамвайных путей свыше 600 километров, либо был построен самый длинный вагон в мире – 31 метр 30 сантиметров. Угу. Короче, либо самая большая сеть трамвайных путей, либо самый длинный вагон трамвая.
1: Прикольно, прикольно.
2: Короче, давайте подумаем.
1: Да, либо вагон, либо...
2: Сеть, трамвайная сеть.
1: Ну, то есть, получается...
2: Трамвайных путей.
1: Много...
2: Много рельсов.
1: Рельсов, которые можно нюхать.
2: Ну, шпалы.
1: Шпалы, да. Ладно, окей, короче, давайте так, друзья, еще раз напомню. 927-522-101.5. Пишите туда свой правильный ответ и забирайте 2 билета в кино.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: И в приложении «Друзья акварели» выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Пятеруха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
2: Ну, давайте поговорим, друзья. Рубрика «Сенсация» прямо сейчас. Что-то прикольное есть, интересное тоже есть. Значит, нашел новость прикольную, да. Опять же, и новость предупреждения в какой-то степени.
3: Угу.
2: Вы там что там, понакупали себе 17-х Pro, там, Максов там всяких и так далее, да? А имейте в виду, бывает же такое, что они могут превратиться в так себе аппараты. Особенно, если вы пойдете на концерт «Руки вверх» в Ростове-на-Дону.
3: О, это я видела, конечно.
2: И, соответственно, что?
3: Угу.
2: Будете как...
3: Как Нео, вместо которого сожгли всю матрицу.
2: Да, вместо того, чтобы стоять и танцевать, подпевать, будете вот эти

0: по сути, можно было бы предупреждать, друзья, поэтому имейте в виду. Значит, световое
1: организаторы
0: шоу.
1: Написали, что мы не собираемся менять световое шоу, поэтому на всех остальных городах, где будут проходить гастроли далее, в общем-то, будет все примерно в таком же режиме. Поэтому, ребятушки, берегитесь.
0: Да, а может, они специально сделали так, чтобы люди просто перестали снимать на телефоны?
1: Я думаю, что если бы вот этой новости не было, половина бы просто не поняли, ну, в чем причина. Ну, камера стала похуже снимать, и все.
0: Ну да, да.
1: Вдруг неожиданно.
0: Да.
1: Я думаю, вряд ли какие-то причинно-следственные связи были бы в этом плане проведены. У меня есть тоже новость.
0: Давай.
1: Для всех тех, кому за. 78-летняя шотландка Кэт Боуи попала в Книгу рекордов Гиннесса как старейшая стримерша игры Fortnite. 78 лет. Все началось еще в 2017 году из любопытства.
0: Когда ей было 17?
1: Кэт увидела, как рубится ее 17-летний внук. Угу. Тоже решила попробовать сама. Поиграв на чужой приставке, она обзавелась личным сетапом и ушла в стриминг. Внук скептически уверял, что бабушкины эфиры не соберут просмотров, однако сегодня у нее более 24 тысяч фолловеров.
0: Ё-моё.
1: И теперь она об этом, теперь он об этом даже не вспоминает, смеется пенсионер.
0: Прикольно.
1: То есть не верил в бабулю, а бабуля опачки.
0: Да, бабуля отжигает. Но на самом деле не единственная бабуля в мире, которая отжигает. То и КС, в КС там играют.
1: Угу.
0: Вот, Fortnite, пожалуйста, теперь. Вот, а чем еще бабушкам заняться? Блинчики, что ли, вам с оладушками печь? Правильно? Пусть играет. А то внуки, знаем, потом выкатываются от бабушек. Как кругляши, колобки. Короче, у нас есть второй час утреннего шоу.
1: 3-4.
0: Сказал, блин, за блинчики и оладушки, и все. И до свидания. Теперь самому хочется.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама. Интерьерные кровати и модульные диваны от Wessen Interio. Ваш стиль и комфорт. А для детей большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. Wessen Interio. Создаем уют для каждого. ТЦ «Аура», второй этаж.
3: К

0: Твое время.
1: 8 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Информационный конвейер.
1: Град ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости.
4: С 1 октября текущего года россияне смогут пополнять свои банковские счета наличными через банкоматы любых сторонних кредитных организаций, используя систему быстрых платежей. Следует из указаний Банка России. Согласно документу, банки будут самостоятельно решать о внедрении этой услуги. При этом операционный центр СПБ будет строго контролировать лимиты. Не более 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч в сутки и 200 тысяч в месяц. На данный момент внесение наличных на счет возможно только через устройство своего банка или его партнеров. В Волгограде завершился чемпионат высшей лиги по регби-7. Местный «Ротор» досрочно стал чемпионом сезона, проиграв за год всего 2 матча и оба в финалах. В решающей встрече заключительного тура волгоградцы уступили петербургской «Нарвской заставе», которая взяла серебро. Бронза досталась МГТУ имени Баумана. Тренер победителей Георгий Веливанов назвал поражение доказательством стабильности и прогресса команды. На 5-м съезде сельхозоперативов Волгоградской области замгубернатор Василий Иванов сообщил, при господдержке в регионе работают 119 кооперативов, а объем их продукции за прошлый год достиг почти 2 миллиардов рублей. Основную долю составляют овощи и молоко. Лучшим работникам вручили благодарственные письма областного комитета сельского хозяйства. Ключевые задачи отрасли – цифровизация, бухучет, взаимодействие с банками и профобразование сотрудников. После прошедших дождей в лесах Волгоградской области зафиксирован небывалый урожай грибов, из-за чего любители тихоходы с гордостью делятся в соцсетях фотографиями полных корзинок своих находок. Благодаря этому 3 октября в Чернышковском районе состоится областной чемпионат по сбору грибов, отмененный в прошлом году из-за засухи. Однако грибникам напоминают о необходимости не собирать те экземпляры, в безопасности которых есть хоть малейшие сомнения. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 41 копейка, евро 96 рублей 25 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград FM.
3: Информационный конвейер.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Нашел прикольный скриншот, по сути, поста и комментария, да? Значит, есть ли в Астане девушки, с которыми всерьез можно обсудить эволюцию, историю и астрономию? Не астрологию. Просто для статистики спрашивает парнишка.
3: Так.
2: Ему отвечает девчонка: нет, мы все это обсудили в 7 классе. Ребята, а что будем обсуждать мы здесь, во втором часе утреннего шоу 3-4? Ну, в первую очередь, конечно же, хочется сразу перейти к делу. А дело у нас такое: выезжать за пределы студии и снимать видеоролики. Не просто так, конечно же. Проект «Креативный драйвер» предлагает нам ознакомиться с различными локациями на территории Волгоградской области на правах рекламы. ИП «Соловьёва» Анастасия Сергеевна Волга Пончик приняла нас на центральном рынке, получается, на прошлой неделе.
3: Да, абсолютно верно. Находится Волга Пончик по адресу Советская, 17. Я напомню, что там разные варианты пончиков. Понятное дело, что на ум сначала приходит, конечно же, классический вариант сладких пончиков, которые можно посыпать либо сахарной пудрой, либо корицей, либо полить разного рода топпингов. Там огромное их количество, там штук 12, мне кажется, точно. Поэтому перечислять нет смысла, надо приходить и пробовать. А также есть, так сказать, оригинал, интересные формы, картофельные пончики. Вот для всех тех, кто хочет не только, значит, чего-то к чаю, но и в качестве основного приема пищи, обязательно тоже заглядывайте, пробуйте картофельные пончики. И также достаточно большое количество напитков, как чай, кофе, молочные коктейли, в том числе на безлактозном. И то, чем особенно гордятся ребята, так сказать, новинка, это дагестанский кофе.
2: Да. Значит, в целом, если говорить про этот час, друзья, то, конечно же, про завтрак пока мы и не думали, но точно можем подкрепиться с помощью информации. Например, прогноз погоды, рубрика «Живи с этим», с интересными фактами, конкурс, навигатор и сенсации в конце часа. А пока давайте стартовать. Ты слушаешь родное волгоградское...
3: Утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: Закон налогоплательщиков.
6: Бизнес-среда. 30 сентября 2026 года в эфире программы «Бизнес-среда» гость в студии – эксперт в области учета и налогообложения Елена Бакланова, руководитель компании «Гроссбух». Тема эфира – налоговая стратегия в бизнесе.
7: «Бизнес-среда» на Волгоград-ФМ.
8: Лучший союз – вы и дом от «Югдомплюс».
9: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50-55-72.
10: Ну что опять за рок-концерт в машине?
11: Да просто Мурзик сильно нервничает.
10: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
11: Мурзик, это же просто песня какая-то.
10: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
12: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
13: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
14: Конкурсный ракот!
15: Загадки через призму искусственного интеллекта.
14: Дозвонись и разгадай!
16: Миракот!
17: Каждый будний день!
18: В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
19: Спонсор конкурса ООО «Стомавит». Цифровая стоматологическая клиника «Стомавит».
6: Мечтаете о безупречной улыбке? Теперь это доступнее, чем кажется. Стоматология «Стомавит» – коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической. Это редкая возможность получить премиум качества без переплат. Запишитесь на консультацию прямо сегодня по телефону 270707.
18: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
20: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон».
2: Прохладно, но ладно, друзья. Сентябрь, 29 число сегодня. Узнаем на прогноз погоды на сутки ближайшие. Там вроде как бы в целом, ну, пока все норм. Давайте так.
3: Итак, в Волгограде облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается. На данный момент плюс 13. Дует северо-восточный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Днем до плюс 20, ночью до плюс 12. Завтра нас ожидает облачная с прояснением погода, при этом плюс 20 днем и плюс 12 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама.
5: О, великий мудрец! Хочется утку по-пекински.
6: Тебе в «Золотой дракон».
7: А мне бы судака в кисло-сладком соусе.
6: «Золотой дракон».
8: Ну а том-ям тоже в «Золотой дракон».
6: В «Золотой дракон». Бронь столиков 251-300.

0: Бутырки на Волгоград-ФМ.
1: Ну вот мы и нашли то, что искали, друзья. Хотя на самом деле поиски иногда действительно бывают очень сложными. Короче, задача простая для вас теперь. Это просто послушать интересные факты в рубрике «Живи с этим». Что есть у тебя, Дина?
2: Так, у меня добрый факт.
1: Добрый факт.
2: В мультсериале «Человек-паук» 1994 года.
1: Это был мультсериал,
2: да,
1: который герой. Мы не смотрели.
2: Да, герой почти не бил врагов кулаками. Человек-паук. Продюсер не хотел показывать детям, что проблемы можно решать насилием.
1: О, прикол.
2: Поэтому Человек-паук чаще использовал паутину,
1: и ноги.
2: Ловкость и хитрость.
1: А то я думал, что он просто отдыхает тебя. Я же, видите, знаю приемы тайского бокса. Смотри, вот это лоу-кик, тип, хай-кик, мидл-кик. Узнав о появившейся в Европе прививках от оспы,
2: так.
1: Екатерина II пригласила в Россию английского врача Томаса Димсдейла и попросила привить ее первой, подав тем самым пример подданным. Но нужен был донор.
2: С оспой.
1: Донор материала стал уже переболевший оспой крестьянский мальчик Александр Марков. То есть он переболел и взяли, соответственно, его за донора. За эту услугу. А это услуга
2: так,
1: королеве, да, значит, точнее, императрице. Значит, он впоследствии был произведен в дворянский чин с фамилией Марков-Оспенный. Вот уж повезло мальчишке. На его гербе, а у него должен был появиться герб, потому что он уже теперь дворянин, была изображена рука с видимой зрелой оспиной, то есть с реальным шрамом от оспы.
2: Вот ему, конечно, фартануло.
1: Да.
2: Было бы счастье, да несчастье помогло, так.
1: Марков оспиный, мне кажется. Ну, а вдруг прикольно,
2: что есть... А чем ты прославился? Иммунитетом.
1: Ты знаешь, кому делали прививку благодаря моей, соответственно, что там получается?
2: Ну, оспине.
1: Оспине. Прикольно, прикольно, круто. Марков Оспенный. Вдруг кто-то из слушателей есть такой фамилии? Вы точно
2: знаете,
1: дворянин, друзья.
2: Знаете, кем был, да, ваш дед. Пра-пра-пра.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
3: Реклама. Доброго утра вам желает торговая марка «Скатерть-самобранка».

0: и в приложении «Друзья акварели» выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.
4: 11 октября в 10:00 Волгоградский технический университет проводит день открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении, познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
5: Без возрастных ограничений.
6: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
7: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: А куда мы едем?
2: Проводить испытания и получать новые впечатления.
3: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
4: Узнай, что мы проверили на этот раз.
3: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
5: Спонсор ИП Соловьева Анастасия Сергеевна. Волга Пончик.
6: «Волга Пончик» – это не просто выпечка, это билет в счастливое детство. Тот самый вкус – пышные, румяные, тающие во рту. Именно такими мы запомнили их в детстве. Почувствуйте ностальгию на кончиках пальцев. «Волга Пончик», улица Советская, 17, аллея Центрального рынка.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Ну, чё бы нет, почему бы нет, да? Можно звонить, друзьям, 39-105. Вот такой классный у нас номер. Ну и, соответственно, вот такие классные у нас вы. Ценим, любим, уважаем, да, соответственно, что? Ждем вас в нашем эфире. Еще раз напоминаю, что у нас в конкурсе «Навигатор» есть перемещение в пространстве. Ну и, соответственно, что? Правильно, мы любим, когда вы вместе с нами перемещаетесь, друзья. Не стесняйтесь общаться с нами по телефону, потому что вот эти всякие там телеги и Максы, все это, конечно, здорово, но сами понимаете, нам хочется общения. Максимально вот такого, такого, знаете, вот приятного, теплого общения за чашкой чая и пирожком. Каждый раз о еде.
1: Вы поняли, да, что Олег так и не дошел до своей кофейни.
0: Да. Значит, еще раз напомню номер телефона. И самое главное теперь, наверное, судя по всему, напомнить, о чем мы будем говорить с точки зрения приза. Правильно? У нас же есть классный подарок для людей.
1: Да, абсолютно верно. В общем-то, стоит заранее объявить номер телефона 39-101-5. И теперь...
0: Да, 500 раз я объявил уже этот номер. Я надеюсь, что уже его слышали. Билет на двоих на аттракцион «Диско». ООО «Парк», Центральный парк культуры и отдыха предлагает и детям, и взрослым, и, соответственно, всем в теплое время года, а это сейчас пока еще, соответственно, покататься. Опять же, 5 новых появилось аттракционов, более 40 уже доступно. И вот дарим на двоих, соответственно, билет на семейный аттракцион «Диско». Есть люди, которые любят «Диско». Кто же эти люди? Привет.
1: Доброе утро.
0: Алло, алло.
2: Алло, доброе утро.
0: Да, кто это с нами на связи?
2: Меня зовут Лариса.
0: Ларис, Ларис, ты где-то в машине?
1: Алло.
0: Ну, или в шахте.
1: На первом же вопросе посыпалось. Ларис.
3: Алло.
0: Алло.
3: Ларис.
0: Ларис.
3: Лорик. Ларис.
4: Ларюнь, ты где? Лара, открой.
1: Ларис, ну, сейчас флешбеки какие-то, мне кажется.
0: Ладно. Короче, ну, бывает такое. Мы что сделаем? Мы дождемся ответного звонка. Еще раз напоминаем. Номер телефона 39-105. Бывает такое, что со связью проблемы. Тут я выяснил, Дин, что так. У нас, когда спускаешься пешочком с шестого этажа и где-то до третьего, до второго у нас отсутствует связь на лестничной площадке. То есть я не мог ни разу дозвониться по делам или там просто кому-либо по телефону, пока вот спускался по лестнице. Представляешь, в лифте берет связь, на лестничной площадке не берет. Кто-то там, понимаешь ли, глушит.
1: Неприятно, неприятно. Да. Так, 39-101-5 – это номер для тех, кто не боится глушилок.
0: Да.
1: 927-522-101-5 – это номер для тех, кого оглушило, но есть шанс все-таки там посредством Wi-Fi или других технологий отправить в наши мессенджеры, в Макс, либо в телегу, ответ на вопрос, который мы готовы озвучить прямо сейчас.
0: Извини, что я зевнул, когда ты говорила. Это не признак неуважения. Выпил кофе.
1: Итак, 29 сентября 1907 года в Петербурге началось движение трамваев. Давайте этому событию посвятим вопрос.
0: В очередной раз.
1: Волгоградский скоростной трамвай, да, мы помним, сколько станций он насчитывает. Он насчитывает, по-моему, 22 станции.
0: А вот кто бы знал.
1: Если я ничего не путаю. Итак, давайте-ка выясним, какова длина пути скоростного трамвая.
0: В Волгограде.
1: От и до. Да, ну, естественно, конечно. А где еще? Нигде такого нет, Олег. Ну, ты тоже.
0: Скоростного трамвая?
1: Да, скоростной трамвай. От до.
0: Прикольно.
1: Получается, от третьей школы, от ВГТЗ до Ворошиловскага, до Ильшанки. Итак, там 15,3 километра, 16,3 километра или 17,3 километра.
0: Да, коротко, средненько или длинно, друзья. Вот, короче, выбирайте варианты. 17?
1: 15, 16, 17.
0: А, ну вот, почти угадал.
1: Не слушайте дядя Олега. 15, 16 или 17 километров.
0: Да.
1: Длина скоростного трамвая. Отправляйте свои ответы на 927-522-101.5. Телега либо МАКС.
5: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк, а опять милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос «Милкшейк» в Волгограде. Есть все, что нужно. Твоим волосам, салонам и мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
3: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-23-85.
4: Телеканал СТС представляет. Неоднократно контуженный наставник.
5: Детей любите, да?
6: Как Ронинал.
4: И дети, не признающие руководство.
7: Они туда, где тебя откопали, дедули.
6: Я правда однажды откопали. Ну, когда меня танк переехал.
4: Кто кого в итоге воспитает?
8: Запросуй вещи и проваливай, тебе хуже будет.
4: Алексей Маклаков.
9: У меня два раза парашют не открылся, хуже уже не будет.
4: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
10: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
11: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
3: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
12: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Гарифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
13: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая.
14: Телефон 60-99-44.
12: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Сенсация. Странные события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Пятируха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
2: Дина сказала «Поехали» и махнула рукой. Все, ребята, мы в космос. А точнее, в сенсацию.

0: Погода на Волгоград FM.
1: О погоде буквально в паре тройки слов точно уложится Дина Косичкина. Расскажем прямо сейчас.
2: В Волгограде облачно с прояснениями. На данный момент плюс 13. Дует северо-восточный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Днем до плюс 20, ночью до плюс 12. Завтра ровно такая же погода, кстати, в среду. Плюс 20 днем, плюс 12 ночью.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире.
0: На Волгоград FM.
1: Итак, друзья, прямо сейчас уже можно потихонечку начинать набирать. Но мы знаем точно, что вы не пользуетесь дисковыми телефонами, а пользуетесь теми самыми телефонами, где очень быстро все набирается. Поэтому 39-101.5, не стесняйтесь звонить в прямой эфир, потому что прямо сейчас рубрика «Встречка» уже стартовала. И наш эксперт с многолетним стажем Александр Морозов на связи, что мы и, соответственно, хотим озвучить в эфире. Саш, привет тебе.
4: Да, привет, все, привет, как
1: нормально.
4: Дела?
1: Да все
4: как
1: нормально.
4: Настроение?
1: Настроение, вот смотри, во-первых, погода хорошая, во-вторых, ехал сегодня, все лукойловские заправки были с бензином.
4: Вот. Слава богу, и я все. Прям держу пальцы. Вообще, очень хотелось бы, чтобы вся эта ситуация выровнялась, но вот самый частый вопрос сейчас у людей, что мне брать гибрид, электричку, на газ переводиться, что-то еще.
1: Ага,
4: ну... Я скажу так, ребят, но, во-первых, вырубить могут и электричество.
1: Да,
4: и дизель так, может пропасть, и в подстанцию что-нибудь попадет, еще какая-нибудь штука. То есть вот так заплатывать какие-то дырки путем резких изменений, там, я не знаю, в своем автопарке, наверное, вот сейчас в экстренной ситуации, я думаю, бессмысленно. Во-первых, вы ничего не сэкономите. Во-вторых, вы огребете очередей, кучу денежных трат и нервов. Но, на мой взгляд, надо в первую очередь пересматривать логистику. Но все остальное придет с опытом. Сейчас будем принимать звонки, как Олег сказал, 39-101.5. Это наш телефон в прямом эфире. Пожалуйста, звоните. Я быстренько, пока звонка нет.
1: Алло, алло.
4: Как появится...
1: Алло.
4: Есть уже, да,
1: алло.
5: Доброе утро.
4: Доброе.
5: Меня Владимир зовут. Скажите, пожалуйста, вот у меня Hyundai Creta 2018 года. Ну и так внезапно утром перестало, грубо говоря, нормально заводить. Стало раза с пятого схватываться. Вот она... Какие вообще могут быть проблемы вот в этом плане? Почему мне дергаться, склоняться?
4: Сейчас, подождите, а она на холостом ходу не троит, во время езды не чихает?
5: Нет, вообще ничего,
4: все нормально.
5: Никаких. Вот она первый раз, если завелась, после этого целый день вообще все нормально и заводится, и работает. И вот только утром она остынет за ночь, вот, и начинаешь заводить, она из вот 10-12 дней один раз только завелась сразу, а остальные дни вот по несколько раз ее тыркаешь, она вот... как сказать, обороты, даже если у нее бывают, она заведется там в пределах 800, она не поднимается на 1500, она чуть-чуть поработает, как пару секунд одну, вот, и лопнет. И дальше вот так ее заводишь, потом раз, внезапно, грубо говоря, она завелась, и все, и после этого нормально.
4: Давайте разберемся поэтапно вообще, с какими можно столкнуться проблемами. Но первичное, это могут быть проблемы с электропитанием. Что в них входит? Там аккумулятор слабый заряд, окисление клемм происходит, неисправность генератора какая-то, которая не успевает заряжать систему. Потом нужно проверять стартер, как он работает. Бывают механические какие-то проблемы, износы щеток, втулок, втягивающего реле и так далее. Могут быть неисправности систем зажигания, те же свечи, электродные нагары никто не убирал, неисправности катушек, которые, кстати, тоже на корейцах достаточно часто вылетают. Но вот поэтому спрашивал, насколько она себя потом адекватно ведет вообще. Что касается...
5: Да, я сделал стартер, генератор, то есть как бы они недавно деланные, то есть нормально вроде должны быть свечи, тоже 10 тысяч всего прошли.
4: А вот, кстати, после ремонта стартера и генератора, вопросик у меня есть. Раз вы уже вмешивались в эту систему, вы уверены, что прям...
5: Ну, то есть
4: довольно большое это сколько?
5: Ну, это в смысле месяца 4-5, а то и 6, не помню, уже назад я делал. То есть, в принципе, он работал все время нормально. И по аккумулятору крутит тогда... хорошо. То есть он не так, что тянет еле-еле там прямо. Он крутит
4: тогда
5: хорошо.
4: Тогда проверяем катушки. Катушки свечи.
5: Ну вот, я к мастеру обращался, он говорит, должен чек гореть, если катушка полетит на...
4: Если катушка полетит, да, но она может... Могут быть пропуски, из-за этого и не запуск на холодную. Ага. Поэтому вот, то есть, собственно,
5: на холодной там зазор уменьшается, из-за этого пропуски идут, да?
4: Да. Да, скорее всего, ну, из-за
5: проверить,
4: этого.
5: Но проверим. Мне это еще просто мастер только... говорил, на иммобилайзер может быть грех, но он вроде не похож так. Ну,
4: а у вас сигнализация том. Штатная или нештатная?
5: И штатная, и нештатная. Ну, в смысле, ключ штатный есть, и нештатная, но она уже 8 лет стоит, как бы, не знаю.
4: Такое может случиться, когда происходит... У меня, например, такая штука была давным-давно еще на Хонде, когда съехало кольцо шинное. Ну, там, короче, внутри замка он не считывал положение... Не считывал положение повернутого ключа, из-за этого не запускался, то есть не подавал топливо. И только когда я обратился в компанию, которая мне ставила сигнализацию, они мне быстренько все поправили, в течение 15 минут все заводилось и уже работало хорошо.
5: Но она у вас совсем не заводилась или тоже вот так вот не заводилась?
4: Тоже так же, заводится, то не заводится. Да, вот такая тоже причина была. Вот.
5: Понял, спасибо. Буду иметь в виду.
4: Спасибо большое. Да, может быть, либо сигналка, либо что по катушкам и свечам. Вот это первые три вещи, которые я бы мониторил. Спасибо за звонок. Мы еще успеем сейчас принять один. Напомню, наш номер телефона 39-101.5. Вы можете дозвониться, задать вопрос, либо высказаться, поделиться опытом своим. Пожалуйста, набирайте номер наш прямо сейчас. Оставайтесь на связи, будем с вами общаться. Может быть, кто-то что-то хочет дополнить к нашему разговору предыдущему, может быть, свой затеять. Мы всему будем рады, главное, будьте. Есть звонок? Нет, Олег?
1: Ну, вот сейчас пытался пробиваться человек, кстати, когда мы разговаривали, поэтому, если что, имейте в виду, друзья, это прям прямой эфир, да. Поэтому, да, это звоните.
4: Я быстренько сейчас, вот буквально недавно закрывал конференцию по автозапчастям, у меня там был такой достаточно большой доклад, мы с несколькими агентствами по статистике работаем, и вот сейчас последний год-полтора серьезное устаревание автопарка идет. Я к чему это все? К тому, что статистика печальной становится год от года. Росстат, напомню, обновил статистику, к 30-му году пообещали, что только 7% россиян смогут позволить себе автомобиль купить. Продать, там, купить и так далее. Второе, доля новых автомобилей неуклонно падает. Вот если смотреть в общем и целом, вторичный рынок нашей страны, это практически 80% автомобилей. Новые автомобили покупают сейчас уже меньше, ну, там, 16% людей. Соответственно, рынок этот снижается, и доля старых автомобилей растет год от года. Машины старше 10 лет прирастают чаще всего, а это значит, что вопросов по ремонту, обслуживанию автомобилей будет очень много. Ну, то есть, реально сейчас сервисы, на них будет очень большая нагрузка. Народ тает до талого. Вот прям до талого, пока не развалится. Кто на связи у нас? Алло.
6: Алло, здравствуйте. Меня Константин зовут.
4: Слушаю вас, Константин.
6: Хотел бы уточнить про автомобиль Haval M6 24-го года. Как это вообще автомобиль? Хороший, нехороший? Стоит его брать?
4: Это первая попытка вот этой лемоновской платформы заходить на рынок. Плюс в нем какой? Он неплохо сбит подвески для своей цены, очень она небольшая, и при этом у него внушительный багажник. Все остальное есть в Джолионе. Он чуть поменьше, но платформа та же, едет плюс-минус так же, и при этом имеет полный привод. Поэтому, если вы рассматриваете что-то именно в небольшом бюджете, относительно небольшом, то тогда смотреть можно их. Если надо чуть пошустрее, у Хавейла есть еще и F7 и F7X. Версии. Что же касается самой по себе машины в плане надежности, да, это, вот я скажу так, эта платформа одна из немногих китайских платформ, которая прошла проверку у нас. Сейчас они вообще идут российские, ну, как бы собираются в России. Что же касается надежности по запчастям, тут есть вопросы, но надежность сама по себе достаточно неплоха для такой цены.
6: Понял. Спасибо огромное.
4: Спасибо огромное и вам. Благодарю за звонки и внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Я же напомню, друзья, что, как всегда, мы общаемся с Александром каждое буднее утро в 9.15. И повторы встречки можно услышать в 13.15 и 19.15. Поэтому не стесняйтесь, звоните. Ну и самое главное, конечно, заходите на сайт pograd.fm.ru. Это вот для тех, кто прям любит в архивах поковыряться. Там есть такой подраздел, называется «Архив». Соответственно, там можно не только слушать в режиме онлайн, но и скачивать их к себе.
3: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр.

0: Реклама.
1: Сейчас бы в отпуск.
2: Лучше окна поменяй. Со скидкой 60% у Аквалыча до 30 сентября.
3: 43-55-13.

0: «Ангард» на парковке «Мармелад». Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали тот самый выгодный момент, чтобы сделать ремонт, время настало. Такой щедрой акции мы не делали никогда. А по кодовому слову «Сентябрь» вы получите лучшее предложение. Магазин «Обойная сила», Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. У-ху! Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП «Набиулин» Раис Шамилович. «Еврохенд» – одежда и обувь из Европы.
2: Знали бы вы, друзья, о чем мы говорим за эфиром. Эх, но нельзя нам все прям говорить, то, что мы в эфире, соответственно, можем говорить, что-то за эфиром не можем говорить, соответственно, фильтруем базар. Да, вот прямо сейчас не будем все раскрывать, вот прям всех тайн в конкурсе под названием «Откуда звук?». Простая задача — это просто отгадать звук. А какой он? Ну, мы же не будем говорить заранее, правильно? Мы же, ну, мы же не больные. Извините. Блин, сказал сам на себя же.
3: Так, значит, друзья, в общем, набираем, давайте поболтаем, во-первых, ну, хоть с кем-нибудь, правильно?
2: Да, да.
3: 39-101-5, номер телефона, призывает кого-то из вас схватиться за трубку, набрать заветную
2: сейчас
3: последовательность
2: у человека,
3: цифр.
2: У человека флешбэк, но он такой: меня опять призывают. Я же только что отслужил. Вот какой он бедолага дембель. Так, значит, что у нас есть? Номер телефона?
3: Или матный гномик.
2: Да, кстати, прикольно. Или
3: фея
2: зубная.
3: ИП
2: Набиулин, Раис Шамилович, магазин «Еврохенд», друзья. Сертификат на 1000 рублей в рамках нашего конкурса «Откуда звук?» является призом. Поэтому либо наш мессенджер Telegram, либо Макс, выбирайте любой, пишите туда свои сообщения с правильными ответами, либо у нас есть та самая история с прямой связью. Вот прям в прямой эфир можно ворваться. 39-101-5. Мы вам сейчас поставим звук.
3: Так.
2: Буквально 10 секунд послушаем его. Надо будет в рамках этого времени попробовать нам дозвониться, в случае, если вы узнали, о чем идет речь, да, просто говорить правильный ответ, мы вам подарок, вы радостно кричите 3-4. Угу. Вот так расходимся.
3: Да.
2: Нормально?
3: Да, схема максимально проста, ясна, да, и чиста.
2: Да.
3: Поэтому
2: погнали.
3: Давайте перейдем.

0: даже пытаюсь мешать, чтобы не было понятно. Вклиниваюсь в процесс поглощения звуков вами. Пытаюсь, соответственно, сдвинуть вас с правильной позиции. Может, вы сейчас подумали, что это что-то, что это новая песня Стаса Михайлова. Но, видимо, что-то другое. Короче, 39.45. Очень неплохо ложится на эту мелодию, да.
1: Шикарно.
0: Да, значит...
1: Шапчик неплохой бы получился.
0: 927-522-101.5. Номер телефона Макс Телеги. Пишите туда, откуда этот звук. И все, забирайте подарок. Еще раз напоминаем, сертификат на 1000 рублей. Магазин Еврохэнд. Погнали.
2: 4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама. Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде Еврохэнд. Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.

0: Реклама.
1: Нужна гибкая черепица? Pilch обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Волгоград FM представляет «Бизнес-среда». Программа, полезная и начинающему, и опытному бизнесмену.
5: Я ее ведущий, Григорий Евдокимов, основатель и руководитель бизнес-клуба. Вместе с приглашенными экспертами мы обсуждаем важные актуальные темы.
4: «Бизнес-среда». Программа о предпринимателях и для предпринимателей. Каждую среду в 12.00 на Волгоград FM 101.5. Категория 12+.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Пятеруха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
2: Для всех, друзья, для всех, кто с нами до сих пор. Вы молодцы, вы красавчики, вам респектулечки. В общем-то, вы на правильной волне, на 101.5. Это «Волгоград FM». Еще раз, ну, для тех, у кого «Альцгеймер», напоминаю. Вот, хорошо, что делаете погромче прямо сейчас, потому что рубрика «Сенсация» с курьезными новостями стартовала прямо сейчас. Итак, что у нас есть, Дин?
3: Так, у меня новость следующего характера. В Москве появилась новая услуга. Это няня для мужчин.
2: Да ты что?
3: Да.
2: Как неожиданно и необычно скрыли они основные потребности.
3: Понятие бытовой инвалидности, да, как они завуалировали.
2: Да-да-да, так.
3: Жителям столицы предложили для взрослых мужчин нанять человека, рядом с которым можно было бы на время, без стыда и осуждения, окунуться в детство. Автор объявления подчеркнул, что интим не входит в список этих услуг. Вместо этого за деньги клиентов могут поубаюкивать, выслушать, обнять, погладить по голове. Здесь укроют пледом, заварят чай, скажут: «Ты хорош, ты справился, теперь просто отдохни». Короче, час-полтора... Сколько стоит, да, это эмоциональная разгрузка, так скажем. Час-полтора эмоционального взаимодействия будет стоить 20 тысяч рублев. Так, женщина...
2: Няни индивидуалки, я так понимаю, сайт будет теперь называться. Извините.
3: Самозанятые, да. Алеш, самозанятые.
2: Так, так.
3: При этом женщина подчеркнула, что сама воспитывает троих детей. Она добавила, что свободного времени у нее немного. Однако в день ей пишут около 100 мужчин, которые срочно нуждаются в заботе. Встреча проходит в парке, кино. А также женщина может выезжать к заказчику, чтобы вместе приготовить ужин.
2: У меня так друг женился на няне 20 лет старше его.
3: Сиделка это называется, наверное, уже.
2: Ну да, она особо и не вставала уже. Значит, смотри, у нас тут развиваются такие прикольные истории. Конечно же, ребятам из UFC, а точнее маркетологам, тоже надо придумывать различные прикольные сценарии для привлечения внимания к поединкам.
3: Так.
2: Вот, и они такие: блин, Луис Эрнандес Красавелла, действующий заместитель шерифа округа Майами,

0: белый, в отличие. Okay. Ну и, соответственно, Седрик Дюма немножечко подзагорелый. Гренка с поджаркой. Так вот, короче, 57 секунд копчику потребовалось для того, чтобы придушить малого. И все. И, короче, он победил.
1: А не в одной весовой категории?
0: Сам Эрнандес вышел под, в октагон под трек «Sound of the Police».
1: Так, ну да.
0: «The Sound of Police», да, ну мы знаем этот трек. Вот, задушил соперника, заработал контракт с UFC, то есть это были отборочные.
1: Значит, можно было дальше по карьере, это не один разок для Копа ММА.
0: Да, показали видос, где полицейский участок болел за своего, они все орали там, да. Ну, короче.
1: А в камерах даже телек не поставили, я правильно понимаю?
0: Не поставили, в общем, грустновато было там пацанам. Вот, ну, в целом, создавали из этого такой вот перформанс, создали, получилось, то есть к этому поединку реально привлекло немалое внимание, по крайней мере, на территории США это точно стал одним из важных боев конкретно вот в этом, в этом наборе боев, который был. Это отборочные бои для того, чтобы на подписание контракта.
1: Так, если бы у нас примерно организовали похожее.
0: Вертухай.
1: Кто бы против кого выступал, да.
0: Не, ну вообще прикольно. Вообще можно разные там.
1: Не, ну можно было вообще.
0: Кассир «Пятерочки» против охранника из «Магнита». Да? Прикольно?
1: Не, ну подожди, можно же вот как в гладиаторских боях, правильно, заключенных между собой, кто победил, заслужил свободу. Все, гладиатора вот отпускали.
0: Вот, идеально.
1: Цезарь показывал большой палец
0: вверх. А что ты не Юлия, вот почему ты Дина?
1: Главный из ФСИН показывал большой палец вверх. Двери открывались.
0: Да.
1: Дарили носок человеку, и он уходил в закат.
0: Продюсеры, берите сценарий, пока есть. Он пока тепленький.
1: Не то, что ваши ждули вот эти.
0: Да, да. Впереди, ребята, четвертый час утреннего шоу.
1: 3-4.
0: Порадуемся за, ну, за всех.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама. Интерьерные кровати и модульные диваны от Wessen Interio. Ваш стиль и комфорт. А для детей большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. Wessen Interio. Создаем уют для каждого. ТЦ «Аура», второй этаж.

0: Твое время.
1: 10 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Информационный конвейер.
1: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Россельхознадзор разрешил ввоз в Россию диких жвачных животных, включая жирафов, с одного предприятия Намибии. Согласно материалам ведомства, ввоз будет осуществляться во изменении предыдущего указания от 19 сентября прошлого года, и только при условии карантинирования, отгрузки под контролем российского госветврача или сотрудника в НИИЗЖ, а также при соблюдении ряда дополнительных условий, порядок которых также описан в документе. В Среднеахтубинском районе в поселке Среднеахтуба завершился финал 42-х сельских игр Волгоградской области, собравший более 750 спортсменов из 29 районов. В программе из 11 видов спорта наряду с классическими дисциплинами были представлены исконно русские состязания. В общекомандном зачете золото взял Новоаннинский район, серебро – Жирновский, бронзу – Илавлинский. В мини-футболе Киквизинский район со счетом 5-2 обыграл Ахтубу. В текущем году жители Волгоградской области свыше 29 тысяч раз сдали около 11 тысяч литров крови. Для повышения доступности процедуры используются мобильные комплексы, которые в 4 районах собрали 36 литров крови от 80 человек. Донором может стать совершеннолетний дееспособный гражданин по собственному желанию после проверки здоровья. Сдающим положены 2 оплачиваемых выходных и бесплатные анализы. Обладателям знака «Почетный донор России» дополнительные федеральные и региональные льготы. Преподаватели Волгоградского социально-педагогического университета Инга Блинова и Марина Полякова провели встречи с председателями Минобразования Исвантии и руководителями местных колледжей. Стороны обсудили совместные образовательные проекты, курсы русского языка, обмен опытом и использование российских практик, подтвердив готовность развивать долгосрочное сотрудничество. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 41 копейка, евро 96 рублей 25 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
0: Информационный конвейер.
2: I went deaf on a bitch.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Цитата из московского метро. «Ой, да перестань, Москва совсем не похожа на ад».
3: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – верхние котлы. Причем это реальная станция, друзья.
4: Подожди, Котельниково тоже реальный город.
3: Ну, это как будто бы... Ладно, короче, не будем
4: там
3: обижать.
4: Хорошо это было.
3: Там нормально, там вообще, райское место, между прочим.
4: Мы не раз там были. Да. Я, правда, все никак не договорюсь, чтобы нас, так сказать, впустили в недра.
3: В недра. Преисподнюю, ты имеешь в виду? А так, хорошее место, да. Значит, что касается нас, ребята, мы ездим по хорошим местам. У нас же есть для этого специальный проект «Креативный драйвер» называется. Он, с него и начнем. На правах рекламы ИП «Соловьева» Анастасия Сергеевна. «Волга-пончик» — тот самый знаменитый волгоградский пончик. И мы побывали на центральном рынке, на Советской 17, в аллее. Там вот прям зона фудкорта. И именно там мы обнаружили, что правильно, пончики. Причем не только сладкие. Вот мы с Диной поели там картофельные.
4: Оценили картофельные. Вообще, да, необычная история. И все те, кто, кстати, думает, что пончики это всегда, ой, что-то такое жирное, что-то такое в масле. Во-первых, у ребят из «Волгопончика» есть уникальное оборудование, которое позволяет делать так, чтобы, во-первых, пончики можно даже держать в руками, вот они вот без этого жирного масла. Нет такого, что вот это вот все течет по тебе и так далее. То есть, соответственно, канцерогенов нет. Поэтому, друзья, приходите за таким видом десерта и за таким видом основного блюда. Теперь мы уже поняли, так как картофельные пончики также присутствуют. И, кстати, можно смело пользоваться прекрасными вот этими рекламными, так скажем, предложениями. Во-первых, если вы первый покупатель вот в день, то, соответственно, вам вот сколько пончиков вы заказали, столько же сверху бесплатно. Это первый момент. Плюс берете 5 пончиков, 3 в подарок идут. И, естественно, в день рождения 30% на все меню при предъявлении документов. Поэтому такие простые, смелые акции, очень выгодные для покупателя.
3: Да, ну как будто бы осталось только самим пойти, друзья, и все проверить. Но если что, имейте в виду, группа ВКонтакте «Волгоград ФМ», там есть видеоролики, проект «Креативный драйвер». Напоминаю, вся реклама размещена при этом при поддержке регионального центра «Мой бизнес». Отдельное им спасибо за это. Ну и, наверное, вы тоже скажете нам спасибо за прогноз погоды, который мы озвучим в ближайшее время. Рубрику «Живи с этим» с интересными фактами, конкурс «Нейрокод» проведем
4: и
3: с подарком.
4: И сенсация! И, конечно, без музыкального десерта вас тоже не оставим. Поэтому что, правильно, наливайте чаечку и качайте головой в такт нашей музыке.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
5: Реклама.
6: Лучший союз – вы и дом от «Югдом-плюс».
7: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волга-молл». 50-26-53.
8: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь – одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
9: Телеканал СТС представляет. Неоднократно контуженный наставник.
10: Детей любите, да?
11: Как Ронинал.
9: И дети, не признающие руководство.
12: Они туда, где тебя откопали, дедули.
13: Мне, правда, однажды откопали. Ну, когда меня танк переехал.
9: Кто кого в итоге воспитает?
14: За простую вещь и провалили, тебе хуже будет.
9: Алексей Маклаков.
15: У меня два раза парашют не открылся, хуже уже не будет.
9: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
1: Для лиц старше 16 лет.
16: Сенсация. Скандальные случаи из жизни звезд. Сенсация. Последнее открытие британских ученых. Сенсация. Странные события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
17: Спонсор ИП «Петеруха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
18: Интерьерные кровати и модульные диваны от Wessen Interio. Ваш стиль и комфорт. А для детей большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. Wessen Interio. Создаем уют для каждого. ТЦ «Аура», второй этаж.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон».
2: Прямо сейчас поговорим о погоде, друзья. Распогодилось с точки зрения яркости солнца. По крайней мере, здесь у нас в центре на Коммунистической солнце стало светить ярче, что, соответственно, не может не радовать.
3: Да, в Волгограде плюс 15 на данный момент. Облачная с прояснением погода царит. За окном дует северо-восточный ветер со скоростью 6 метров в секунду. Днем до плюс 20, ночью до плюс 12. Хорошо, что завтра ровно то же самое. Можно не переучивать цифры. Также облачно с прояснением 30 сентября. Плюс 20 днем и плюс 12 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
1: Реклама.
4: Фух, успели.
5: Что успели?
4: Корпоратив новогодний забронировать в «Золотом драконе». Дату выбрали, предоплату внесли.
5: Так рано?
4: В прошлом году не успели. Теперь я знаю. Заранее. Это вовремя. «Золотой дракон». Телефон 251-300.

0: «Автокод» с Радиком на Волгоград FM.
1: Спонсор конкурса ООО «Стомавит». Цифровая стоматологическая клиника «Стомавит».
2: Да, друзья, это «Стомавит», та самая цифровая стоматологическая клиника, которая дарит нам сертификат на услуги, кстати, на немалое количество денежек, которые можно использовать для чего? Правильно, для того, чтобы спрофилактировать какие-то болезни полости рта, ну и, соответственно, может быть, даже что-то, какую-то услугу даже непосредственно
3: да,
2: оплатить.
3: Да, все виды стоматологических услуг да. можно оплатить, в общем-то, вот этим сертификатом. Обязательно звоните нам, 39-101-5, чтобы, собственно, наконец начать то, что вы так долго откладывали.
2: Да.
3: Поход к стоматологу.
2: Да. Значит, 39-101-5 номер телефона. Сам конкурс состоит вот из чего. Мы ставим вам иишную песню, в которую просто встроена загадка. И все. Вы просто берете и отгадываете, что там загадано. Ну, а мы радуемся вместе с вами. Есть вариант ответить на наш мессенджер, Макс или Телегу. Пишите сообщение с ответом правильным. Что за загадка такая? Что загадано в этой загадке? И все. Дальше получаете приз. Ну, здесь, как говорится, два варианта. Сейчас просто можем послушать. Я знаю точно, что есть люди, которые слушают нас с помощью интернета. И есть небольшая задержка. То есть иногда она доходит до там, десятков секунд, то есть 20-30 секунд, и, соответственно, вы слышите не сразу. Мы даже ради вас готовы потянуть время, поставим вам еще раз загадку, потом минут...
3: Минут 17 подождем в эфире вас.
2: Ну, что,
3: как верные псы.
2: Не, все, не будем никого ждать.
3: Хатика.
2: Кто-то уже позвонил. Алло, привет.
3: Доброе утро.
4: Доброе.
2: Кто это? Бегущие по набережной. Какой-то ветер. Как, Лен, что там, где там есть вообще? О!
4: Еду.
2: Вот слышно. Вот сейчас получше слышно, потому что, видимо, было открыто окно, да?
4: Не-не, я свернула.
2: А, свернула.
3: Надеюсь, туда. Вот-вот, не туда, поворот не туда, это что-то из кино.
2: Надеюсь, туда.
3: Остановись!
2: Вот, прикол.
4: Слышно?
2: Ну, слышно, единственное, что мы понимаем, что ты разговариваешь с нами по технологии hands-free. Было бы неплохо, если бы ты остановилась да. где-нибудь на аварийке и послушала нас с помощью, соответственно, уже непосредственно телефона. Ну, мало того, еще и приемник нужно будет включать для того, чтобы...
4: У меня помощник, сын помогает, мы погромкой.
2: Помощник, сын помогает. Ладно, дело в том, что тебя хотелось бы погромче слышать. Короче, прямо сейчас с помощью радиоприемника в автомобиле сделайте погромче и скажите, что загадано в той самой песне загадки, которую мы сейчас поставим. Ну, а дальше сделайте потише приемник. Вы же можете это все сделать, это же процедура.
4: Да-да.
2: Все. Вот, делайте погромче, мы вас сделали потише, чтобы не было эха в эфире. Главное, потом уберите звук сразу после той самой песенки-загадки. Ну, в общем, погнали.

0: Короче, как-то так. Есть у нас на связи мама с сыном, и так. Они, судя по всему, дуэтом готовы ответить на этот вопрос очень легкий, кстати.
1: Какой же ответ на эту загадку, друзья?
2: Мы вообще ничего не поняли.
0: Прикольно. Ну что ж.
1: Какой усиленный дуэт получился, слаженный.
0: Да. То есть нет ответа?
2: Нет.
0: Ну то есть вы ничего не поняли, потому что слова непонятны.
2: Ну, мы слышали там, что он могучий, да?
0: Да, так. Что еще вы слышали?
2: Фиеста.
0: Не-не, что загадано текстом?
1: Там загадка, которую просто нейросетка записала в виде песни. Вообще там детская загадка. Не надо угадывать исполнителя, его не существует. Это ИИ. Алло.
2: Ребята, просто одно слово должно быть какой-то отгадка, да?
0: Да-да-да.
1: Да, как в обычных детских загадках.
2: Дуб.
0: Дуб? Серьезно? Ну, вот так вы просто взяли, ответили, дуб. Откуда вы вообще? Как это так получилось? В кронах, тучи, желуди видны, кабаны приходят по утрам. Ну, конечно, это и есть дуб. Ёшки, матрешки, так и стопроцентное, стопроцентное попадание. Вот, прямо сейчас.
2: Серьезно?
0: Да, это дуб. Это дуб. Мы поздравляем вас. Давайте вместе прокричим название нашего утреннего шоу 3-4 и с победой поздравим друг друга. Готовы?
1: И... Поехали.
2: 3-4.
1: Молодцы.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
4: Мечтаете о безупречной улыбке? Теперь это доступнее, чем кажется. Стоматология «Стомавит» коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической. Это редкая возможность получить премиум качество без переплат. Запишитесь на консультацию прямо сегодня по телефону 270707. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
2: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то! Magic Sun теперь и у вас. Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: А куда мы едем?
3: Проводить испытания и получать новые впечатления.
0: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
6: Узнай, что мы проверили на этот раз.
0: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
7: Спонсор ИП Соловьева Анастасия Сергеевна. Волга Пончик.
8: «Волга Пончик» – это не просто выпечка, это билет в счастливое детство. Тот самый вкус, пышные, румяные, тающие во рту. Именно такими мы запомнили их в детстве. Почувствуйте ностальгию на кончиках пальцев. «Волга Пончик», улица Советская, 17, аллея Центрального рынка.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52-62-44.
10: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: на Волгоград FM.
1: Ну давайте, ребятушки, рубрика «Живи с этим» прямо сейчас. Пару фактов специально для тех людей, которые любят фактические данные, а не вот эти вот разговоры ни о чем, обо всем и казалось бы. Значит, что имеем на данный момент времени?
2: В Южной Корее очень популярны так называемые
1: BTS.
2: Дофаминовые сайты, Олег.
1: Дофаминовые сайты.
2: Да, имитирующие интернет-магазины и доставку еды. Для шопоголиков.
1: То есть там ничего не купишь?
2: Там можно выбирать товары и блюда. Можно складывать в корзину.
1: Можно складывать в корзину.
2: Можно оформлять виртуальные заказы и даже следить за курьером на карте. Но, деньги не списываются, и, соответственно, вам ничего не доставляется.
1: А смысл? С чего?
2: Ну, многим нравится вот просто листать, они получают наслаждение, выпускают пар, снимают напряжение.
1: Не знаю, у меня дофамин вырабатывается, когда с карты улетают деньги, например, за ипотеку или за автокредит.
2: Это кортизол называется.
1: А, это другой,
2: а не дофамин, да.
1: Я думаю, что мне так неприятно. Значит, я все перепутал. В 1956 году, 56 год, Дин, ты еще не родилась. Мне уже 16, да? Пилот американского сверхзвукового истребителя F-11 Tiger Том Эртридж отправился в испытательный полет. То есть самолет F-11, давай, я буду тебе показывать на фасах.
2: Испытательный полет?
1: Испытательный.
2: А, испытательный, извините.
1: Ты неправильно поняла, да.
2: Вдруг кого-то наказывают полеты.
1: В армии, да. Со второго яруса точно.
2: Ты летишь на самолете без двигателя.
1: Да, его заданием было, внимание, набрать высоту 6 километров. Я сейчас пытаюсь это визуализировать сам, потому что когда прочитал, не сразу понял. Смотри, задание было такое. Набираешь высоту 6 километров, начинаешь снижение. И вот, соответственно, затем даешь залп из орудий на отметке 4 километра.
2: Так.
1: То есть спустился до 4 километров, даешь залп. Пошел залп, да? И дальше спускаешься дальше. На высоте 2 километров снова даешь залп. То есть, по сути, через каждые 2 километра. Нет, просто даешь залп каждый раз, когда спускаешься на 2 километра. Спустя, значит, несколько секунд после своего второго выстрела на 2-километровой высоте, Этридж ощутил удар по самолету. Некоторое время, соответственно, он понял, что, ага, случилось страшное, двигатели отказали. Однако пилот уже подлетал к аэродрому, сумел таки совершить аварийную посадку и выжить. Расследование инцидента проводилось.
2: Он стрельнул сам себя, нет?
1: И получилось, что самолет был поражен его же,
2: я же говорю,
1: выпущенным залпом на 4-километровой высоте. То есть эти самые пули, ну там, что там, пули там, блин,
2: ну, дуры,
1: нормально
2: видимо,
1: такие, да. Они летели медленнее, чем сам самолет. И, соответственно, самолет
2: как раз снизился,
1: а они попали в него. Нормально?
2: А то есть те залпы, которые он выпустил на 2 километрах,
1: слава
2: тоже
1: богу,
2: в кого-то угодили.
1: Нет, все в цель там, то есть была имитационная цель, все дела. Вот. Но суть в том, что такого казуса, если честно, я... Или, например, прикинь, в танковом бою.
2: Автогол.
1: Да, просто были бы такие быстрые танки, чтобы, знаешь, там, типа, стреляешь, потом...
2: Или очень гибкое дуло.
1: У меня так друг застрелился. Ладно, друзья, короче, живите с этим подольше желательно.

0: Реклама.
1: Закон налогоплательщиков. Бизнес-среда.
2: 30 сентября 2026 года в эфире программы «Бизнес-среда» гость в студии, эксперт в области учета и налогообложения Елена Бакланова, руководитель компании «Гроссбух». Тема эфира – налоговая стратегия в бизнесе.
3: «Бизнес-среда» на Волгоград-ФМ.
0: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
8: 4 октября состоится фестиваль здоровья. Вас ждут мастер-классы по здоровью от партнеров, выступления спикеров, развлекательная программа, веселые аниматоры, вкусные и полезные подарки для всех гостей, в том числе и сюрпризы от радио Волгоград ФМ. Ждем тебя в Ворошиловском торговом центре на фестивале здоровья 4 октября в 16:00. Категория 0+.
9: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: курьезы, сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Петеруха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
2: Итак, ребята, кончается наш эфир. 4 часа снова пролетели, как вот прям бешеные 7 секунд. И мы готовы вам в конце этого часа рассказать какие-то сенсации или курьезы. Ну или просто порассуждать на какие-то темы. Ну, связанные с новостями, конечно же. Итак, что у нас, Дина?
3: У меня просто разнос. Значит, первое. У меня сразу две короткие новости, но прикольные.
2: Ну ты, значит, блин, даешь вообще.
3: В России может появиться бренд Хрючево.
2: Хрючево.
3: Такое название сейчас пытаются зарегистрировать в Роспатенте.
2: Прикольно.
3: Под ним планируют выпускать молочку, батончики и какао.
2: Прикольно.
3: Более аппетитного названия, наверное, уже вряд ли кто-то сможет придумать.
2: Хрючево. Не, ну смешно. Это смешно.
3: Кайф. И вторая.
2: Вторая.
3: На визуализацию, так скажем. Ветеринары без операции помогли змее, проглотившей 3 мяча для гольфа. Угадай, как? Они просто выдавили их обратно.
2: Ё-моё, ветеринары.
3: Есть картинка прям.
2: Вы прям мясники, ё-моё.
3: Ну, наверное, аккуратненько, конечно.
2: Аккуратненько, конечно.
3: Ну, змеи, они же думают, что это, видимо, было яйцо. Они яйца-то же едят у птиц, воруют.
2: Да,
3: заглатывают, и все.
2: Потом переварить.
3: Соответственно, они... Она заглотила 3 мяча.
2: Угу.
3: Видимо, кто-то принес, увидел, принес пресмыкающиеся.
2: Чтобы потом появились птенцы гольфистов.
3: Да, так, ветеринары решили не прибегать к хирургической операции.
2: Ну, визуально мы поняли, Дин, все, картинка уже...
3: Да, змеи успокоительно, осторожно, написано. Выдавили 3 мячика наружу через пасть.
2: Не, ну, знаю, это смешно.
3: Змея благополучно восстанавливается.
2: Как говорится, Хрючево не получилось, да, у змеи?
3: 3 раза, и все.
2: Прикол, прикол. На корпоративах бы так иногда делали, да, с людьми, которые...
3: Записывай конкурс.
2: Закончится, да, в Хрючево. Значит, смотрите, просто, Дин, уже такая более серьезная новость.
3: Так.
2: Авиакомпаниям предложили расширить основания для отказа пассажирам в перелете. То есть был узкий список,
3: угу,
2: и приходят расширить. Мол,
3: я
2: типа...
3: не...

0: Talk to You на 101.5. Настоящий стильный хаус-вайб. Вот слушаешь трек про желание просто пообщаться и думаешь, как же изменился сам формат поговорить, да? Раньше люди что, часами висели на домашнем телефоне, а сейчас вот отправляют друг другу трехминутные голосовые на скорости X2, и все. Или же кидают мимасики в личку. Так что если вам прямо сейчас кто-то начал очередную подкаст-сводку в мессенджеры, не спешите слушать, друзья мои. Сначала музыку послушайте. Ну, Лахмаград FM. Богдан Медведев впереди. Count on me. А также Феликс Йен и Софи Элис Бекстер. Ready for love.
1: Реклама. Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то! Magic Sun теперь и у вас! Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам с Волгоград FM.
4: Спонсор ООО «Руссоль Курорт».
5: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух, иловая грязь, РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон».
1: Прогноз погоды на Волгоград-ФМ.
2: В Волгограде облачно с прояснением погода. Дует северо-восточный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 20, ночью до плюс 12.
1: Реклама.
3: О, великий мудрец! Хочется утку по-пекински.
4: Тебе в «Золотой дракон».
5: А мне бы судака в кисло-сладком соусе.
4: «Золотой дракон».
6: Ну а тум-ям тоже в «Золотой дракон».
4: В «Золотой дракон». Бронь столиков 251-300.

0: Wild с треком Glide. На ваших колонках качественный, стильный, абсолютно летний замес. Вот слушаешь и понимаешь, иногда лучший план на день – это отсутствие какого-либо плана вообще. Просто скользить по течению, пить кофе и смотреть, куда тебе нелегкое вынесет. Главное, чтобы не вынесло обратно на работу в разгар выходных. Все остальное точно решаемо. Двигаемся далее. Друзья мои, эфир продолжается. Sabrina Carpenter, Tame Impala и Jenny, а также Sidherland. Продолжение часа.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и
2: Ставрополь. Реклама. Испытай свою удачу.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
3: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
4: А куда мы едем?
3: Проводить испытания и получать новые впечатления.
5: Ведущие «Волгоград FM» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
6: Узнай, что мы проверили на этот раз.
5: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на «Волгоград FM».
7: Спонсор ИП «Соловьева» Анастасия Сергеевна. «Волга Пончик».
8: «Волга Пончик» – это не просто выпечка, это билет в счастливое детство. Тот самый вкус – пышные, румяные, тающие во рту. Именно такими мы запомнили их в детстве. Почувствуйте ностальгию на кончиках пальцев. «Волга Пончик», улица Советская, 17, аллея Центрального рынка.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: свеженький коллаб Junior Caldera и Natalia Kills. Трек под названием Lights Out. Можно адаптировать как «тушите свет». А вообще фраза «пора выключать свет и спать» в 21 веке звучит как главный обман самого себя. Ты же честно выключаешь люстру, ложишься, открываешь телефон буквально на 5 минуточек, и вот уже 3 часа ночи, да? А ты все смотришь видео о том, как правильно строить баню из глины в тайге. Знакомо, да? Не даем себе уснуть, друзья мои. И качаем дальше под правильный бит. Не за горами финал этого часа. Лёни, Каллум Скотт, Стэй, а также Мизмо. Hello.
1: Реклама.
2: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM. Спонсор ООО «Руссоль Курорт».
3: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то! Magic Sun теперь и у вас! Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
8: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
9: 4 октября состоится фестиваль здоровья. Вас ждут мастер-классы по здоровью от партнеров, выступления спикеров, развлекательная программа, веселые аниматоры, вкусные и полезные подарки для всех гостей, в том числе и сюрпризы от радио Волгоград FM. Ждем тебя в Ворошиловском торговом центре на фестивале здоровья 4 октября в 16:00. Категория 0+.
10: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время.
1: 14 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Информационный конвейер.
1: Град ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. В первом полугодии текущего года россияне стали чаще покупать одежду, обувь и аксессуары с анималистичными принтами. По данным Озон Селект, спрос на них вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом продажи туфель со змеиным узором увеличилась в 12 раз. С леопардовых платьев почти вдвое, а сумок и аксессуаров со змеиным принтом в 4 раза. С леопардовым почти в 2, а рисунки зебры почти в 1,8 раз, пишет ТАСС. В Волгограде инжиниринговая компания и поставщик газа при поддержке центра «Мой бизнес» сформировали дорожные карты улучшений. В ближайшие 3 месяца заводы масштабируют результаты, подготовят внутренних инструкторов, откроют информационные центры, стандартизируют процессы и расширят 5С. Проект нацелен на ежегодный рост производительности и несырьевых отраслей от 5% и подается на платформе производительность.рф. С начала текущего года санитарная авиация Волгоградской области выполнила 310 вылетов, эвакуировав 300 пациентов. Чаще всего помощь требовалась пострадавшим в ДТП, а также при инсультах и инфарктах. Для эвакуации используются вертолеты «Ансат» и автомобили скорой помощи классов «Б» и «С». Служба, возрожденная по инициативе губернатора Андрея Бочарова, работает в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и позволяет оперативно доставлять пациентов из отдаленных районов к профильным врачам. Школа юных литературоведов для учеников с 9 по 11 классов и учителей русского языка продолжает работу на платформе «Контур-Толк». Занятия ведут профессора и доцентр кафедры литературы в ГСПУ. Школьникам они помогают подготовиться к экзаменам и выбрать профессию, педагогам получить новый опыт. Темы уроков посвящены современному литературному процессу и дискуссионным вопросам отечественного литературоведения. Занятия бесплатно проходят раз в месяц. Расписание публикуется на сайте вуза в разделе «Кафедры». Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 41 копейка, евро 96 рублей 25 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
3: Информационный конвейер.

0: Немецкий дуэт Two Colors, их стильная примадонна на Волгоград FM. Вообще, назвать кого-то примадонной в реальной жизни — это обычно намек на то, что человек требует к себе слишком много внимания. Это из серии «Кофе только с овсяным молоком», да? Но трек звучит настолько плотненько, что этой примадонне прощаешь абсолютно все. Но я все-таки призываю капризы отложить в сторону, а вот музыкальный кайф как раз-таки продолжить. Впереди у нас лирик с новинкой «Аутентичная», чуть ранее «Строме», «Туслемэм», ну и раньше всех «Оливия Дин» с новинкой «Man I Need», а также рубрика «Римзона» в 14.15. Это Волгоград FM. Напоминаю, всем привет.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама. В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8 961 086 23 85.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
4: Милкшейк. Шейк-шейк. Вам порцию милкшейк, а опять милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос «Милкшейк» в Волгограде. Есть все, что нужно. Твоим волосам, салонам и мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
1: Волгоград FM представляет «Бизнес-среда». Программа, полезная и начинающему, и опытному бизнесмену.
5: Я ее ведущий, Григорий Евдокимов, основатель и руководитель бизнес-клуба. Вместе с приглашенными экспертами мы обсуждаем важные и актуальные темы.
1: «Бизнес-среда». Программа о предпринимателях и для предпринимателей. Каждую среду в 12.00 на Волгоград FM 101.5. Категория 12+.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачно с прояснением погода. Дует северо-восточный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 20, ночью до плюс 12.
1: Реклама.
3: Фух, успели.
4: Что успели?
3: Корпоратив новогодний забронировать в «Золотом драконе». Дату выбрали, предоплату внесли.
4: Так рано?
3: В прошлом году не успели. Теперь я знаю. Заранее. Это вовремя. «Золотой дракон». Телефон 251-300.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
3: Сегодня в рубрике «Ремзона» обсуждаем повреждение лобовых стекол. Но вообще зима – это такой сезон, стекло хрупкое, от разницы температур, попадания шипов, камней и так далее часто страдает. И вот какие повреждения нельзя отремонтировать. Раньше решение о ремонтопригодности повреждений принималось в том числе на основании его масштабов. Но теперь с появлением все более современных качественных полимеров и составов можно чинить даже трещины, которые расползлись там на 2/3 лобового стекла. Правда, существуют и некие другие ограничения. Например, глубина повреждения. Спасти можно только то стекло, у которого поврежден лишь внешний слой. Если брешь задела связующую полимер или оказалась сквозной, то ремонту придется отказаться в пользу полной замены такого лобового стекла. Также застарелые трещины лучше не ремонтировать, если из них не получается убрать все загрязнения. Повторно открывшиеся после ремонта трещины тоже требуют замены стекла на новое. Их уже не лечат. Нельзя также ремонтировать трещины, которые находятся перед глазами водителя. Даже после ремонта не исключены лишние блики, препятствия для обзора и так далее. Не рекомендуется также ремонтировать разветвленные трещины. Серьезные трудности могут возникнуть при заделывании внутренней трещины. Такой дефект встречается очень редко, и за его устранение берутся не все мастера. Процесс починки достаточно сложный и трудоемкий, поэтому пытаться устранить такое повреждение самостоятельно достаточно рискованно, а профессионалы просто могут не взяться. Не получится также полностью замаскировать скол на стыке ветрового стекла и передней стойки, потому что в этом месте невозможно закрепить оборудование для его ремонта, там просто стекло больше изогнуто. Что делать, когда все-таки поймали скол на стекле? Важно помнить, что чем меньше и чище повреждение, тем проще и эффективнее будет его ремонт. Заметив скол, нужно минимизировать обдув или обогрев лобового стекла, сбросить скорость, найти место для остановки. Важно защитить образовавшуюся полость от попадания грязи и воды. Для этого, кстати, многие заклеивают повреждения прозрачным пластырем или скотчем, пока едут в сервис. Считается, что такой шаг поможет также задержать распространение трещины. Контролируйте обязательно скорость и отдайте предпочтение дороге с относительно ровным покрытием. Если погодные условия позволяют, не пользуйтесь дворниками. Лишняя вода и трение вам абсолютно ни к чему. От мытья автомобиля лучше, конечно, отказаться по тем же самым причинам, особенно если вы отдаете предпочтение мойкам с высоким давлением. Соблюдение вот этих мер предосторожности позволит не усугублять ситуацию, дожить до сервиса, ну и 100% процентного эффекта, конечно, вам не гарантирует, поэтому с ремонтом затягивать я бы не советовал.
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова.
4: Реклама.
5: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Гарифана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
6: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
5: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.

0: уже легендарный трек «No One Is This Discotheque Alive», то есть «Никто не уйдет из этой дискотеки живым». Название прям вот как суровое предупреждение для всех, кому слегка за 30, когда ты решаешь пойти потанцевать в пятницу вечером. Ноги гудят, спина намекает на запись к мануальщику, ну а ты держишься, потому что как иначе, да? А реально-то, конечно, пели про драматичные тусовки 90-х, а мы просто держим ритм и выживаем как можем. Впереди КДДК, Бамболео, Филадельфи Кэррис, а также Деннис Ферс, «Не за горами». Ну и чуть ранее, Фастбой Клок Клок, «Born Again».
1: Волгоград? Волгоград? Волгоград и так.
2: Реклама.
3: Испытай свою удачу.

0: и в приложении «Друзья акварели» выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
4: Спонсор ООО «Руссоль Курорт».
5: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. Рапа. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Кайго и Сандра Кавацца. «Hold on me». Строчка «Подержись за меня» звучит очень трогательно и глубоко. Хотя в жизни мы чаще слышим эту фразу, когда кто-то пытается донести из магазина 3 пакета с продуктами, 5-литровку воды и при этом еще на ходу ответить на звонок. Но если этот трек подарил вам хотя бы несколько минут чистого релакса, значит, задача выполнена. Тем не менее, музыкальный поток ни в коем случае не останавливаем. Акцент и Вивьен О'Хара в завершении этого часа «Too Late to Cry», а также Шакира и Burna Boy с новинкой «Дай-дай».
1: Реклама. Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM.
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то! Magic Sun теперь и у вас! Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
4: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
5: 4 октября состоится фестиваль здоровья. Вас ждут мастер-классы по здоровью от партнеров, выступления спикеров, развлекательная программа, веселые аниматоры, вкусные и полезные подарки для всех гостей, в том числе и сюрпризы от радио Волгоград FM. Ждем тебя в Ворошиловском торговом центре на фестивале здоровья 4 октября в 16:00. Категория 0+.
6: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: wanna type.
1: Прогноз погоды на Волгоград FM.
2: В Волгограде облачно с прояснением погода. Дует северо-восточный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 20, ночью до плюс 12. You can count on me, and I will be the only place.

0: Хотели бы, чтобы вас вернули назад. Так вот, на Волгоград FM такое возможно. Take Me Back называется композиция Кайго и Макс Макнаун. В наш колонках, честно говоря, мне эта мысль чаще всего приходит в голову, когда вот спускаешься на первый этаж, с 10-го, например, и осознаешь, что что-то забыл, а лифт не работает. Вот, вот тогда фраза «верните меня назад» звучит особенно драматично. А, ладно, мы с вами ничего не забыли на 10-м этаже, но я надеюсь, и держим ритм уверенно. Мадонна и Мартин Гаррикс, продолжение часа «Bizarre», а также Доминик Файк, «Baby Doll».
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград.
2: Реклама.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
8: Спонсор конкурса ИП «Набиуллин» Раис Шамилович. «Еврохенд» – одежда и обувь из Европы.
9: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде «Еврохенд». Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

101,5.

Это Warriner и Lauren с треком Let Me Forget You на Волгоград FM. Переводится как «Дай мне забыть тебя». Честно говоря, иногда так хочется стереть из памяти некоторых людей. Ну или хотя бы пароль от своего аккаунта в маркетплейсе, вот, чтобы перестать спускать там все деньги. Но если серьезно, чтобы окончательно что-то забыть и отпустить, нужен тот самый первый день, то есть с чистого листа. И он наступает, друзья мои, прямо сейчас. Это самый момент. Слушаем легендарный хит от Тима Масс «First Day».

0: Али Фарбен, Ренне Миллер с треком Body Talk на Волгоград FM. Переводится как «Язык тела». И давайте честно, ближе к концу дня наше тело обычно говорит только одну понятную фразу. Так, быстро, срочно, прими горизонтальное положение на диване и не отсвечивай. Возможно, ваше тело настроено чуть более бодро, но в любом случае мой эфир на сегодня закончен, друзья мои. Сменщик, а точнее сменщица, вот совсем с минуты на минуту примет вахту, ну а я ухожу восстанавливать ресурс, чего и вам советую. Так что всем крутейшего, летящего вечера. Услышимся с вами завтра на том же месте. Обнял, приподнял. Пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
1: Волгоград FM представляет «Бизнес-среда». Программа, полезная и начинающему, и опытному бизнесмену.
3: Я ее ведущий, Григорий Евдокимов, основатель и руководитель бизнес-клуба. Вместе с приглашенными экспертами мы обсуждаем важные актуальные темы.
1: «Бизнес-среда». Программа о предпринимателях и для предпринимателей. Каждую среду в 12.00 на Волгоград FM 101.5. Категория 12+.
4: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
5: Ах, Аконыч.
6: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то! Magic Sun теперь и у вас! Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
9: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
10: 4 октября состоится фестиваль здоровья. Вас ждут мастер-классы по здоровью от партнеров, выступления спикеров, развлекательная программа, веселые аниматоры, вкусные и полезные подарки для всех гостей, в том числе и сюрпризы от радио Волгоград FM. Ждем тебя в Ворошиловском торговом центре на фестивале здоровья 4 октября в 16.00. Категория 0+.
11: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: слушай Волгоград FM онлайн на сайте volgogradfm.ru.
1: Твое время 17:00. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
0: Информационный конвейер.
2: Здравствуйте. Физлицам запретили вывозить из России в ближнее зарубежье более 1 миллиона рублей наличными. Указ президента опубликован на портале официальной правовой информации. Ограничение не касается ряда случаев, например, юрлиц, ведущих международные перевозки, а также вывоза денег для дипломатических учреждений. При нарушении запрета у физлиц будут изымать сумму больше 1 миллиона рублей, у юрлиц и ИП всю вывозимую наличность, отмечает РБК. И напоминает, что с июня банки стран ЕАЭС начали ужесточать условия для внесения наличных рублей, увеличивать комиссии. Причины изменений эксперты называют рост притока наличных денег из России. В Волгоградской области построили новый мост вместо аварийного в Еланском районе. Он связывает берега речки Березовки. Работы подрядчик провел в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Мост расположен на региональной автодороге, ведущей из Самойловки в Саратовской области до Шумилинской в Ростовской, в том числе по территории Волгоградского региона, уточнили в облкомтрансе. Протяженность моста вместе с дорожными подходами 400 метров, пишут городские вести. Прямые рейсы в Дубай из Волгограда запустятся 10 октября. Таким образом, через Волгоград и Дубай пассажиры смогут добираться до 3 экзотических курортов. Это Коломбо на Шри-Ланке, Занзибар в Танзании и Бангкок в Таиланде. Время стыковок от 2 до 6 часов. На сайте аэропорта уже появилось расписание перелетов в Арабские Эмираты. Рейсы из Волгограда будут выполняться по средам и субботам в 23:10. Время в пути около 4 часов, пишет блокнот Волгограда. Каждый шестой россиянин тратит на домашнее животное больше, чем на себя. Около трети россиян столько же, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на исследование финансового онлайн-сервиса Выберу.ру. Так, на корм уходит в среднем 6100 рублей в месяц. Еще около 5000 в пересчете на год идет на услуги ветеринаров и лекарства. Большинство опрошенных россиян готовы сократить расходы на свое здоровье, но не на лечение питомца. И таковых 61%. Больше остальных на животных тратят представители IT-сферы. В среднем почти 15000. Рублей ежемесячно. Официальный доллар 84.41, евро 96.25.
0: Информационный конвейер.

0: The Dark, как называлась только что композиция, которую исполняла Ав, а мы с вами уже встречаемся в вечернем эфире. Здесь в студии я, Виктория Сотникова, очень рада вас приветствовать. И вообще, что хочется сказать, что день закончился, все, уже можно откладывать в сторонку рабочие задачи, можно откладывать все рабочие чаты, телефоны, звонки, вот все куда-нибудь подальше, а уходить, отдыхать, расслабляться, заниматься своими делами, например, на каком-нибудь тренировочку сходить, какими-нибудь хобби позаниматься, просто полежать, поспать. Ну, почему бы и нет? Самое главное, чтобы вы чувствовали себя прекрасно. Ну и, конечно, наступила осень. Точнее как, уже не то, что наступила, уже одна ее треть заканчивается. И мы совсем скоро уйдем в холода, поэтому обязательно, да, не забываем все витаминки мониторить, иммунитеты укреплять, потому что, да, пора такая немножечко коварная началась. Ну, а впереди что-то точно коварного нет. Это наша музыка, под которую прекрасно можно танцевать. Будет ждать нас сейчас впереди Hunter X, Нептуника, и через пару минут будем уже слушать French Montana и Max B и их песню Ever Since You Left Me.
1: Волгоград FM. Знаем, что любишь. 101.5. Реклама.
2: Славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк, а опять милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос «Милкшейк» в Волгограде. Есть все, что нужно. Твоим волосам, салонам и мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
4: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Кому вы отдадите предпочтение? Больше пространства Stenet T4L. Больше технологий и комфорта Stenet T7. В Экспокар автомобили Tenet по специальной цене. От 1 миллиона 980 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Экспокар и сделайте свой выбор.
6: Цена действительна на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска в Экспокар.
7: Проспект Университетский, 102.
8: Конкурс не ракот!
9: Загадки через призму искусственного интеллекта.
8: Дозвонись и разгадай!
10: Миракот! Каждый будний день! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
11: Спонсор конкурса ООО «Стомавит». Цифровая стоматологическая клиника «Стомавит».
12: Мечтаете о безупречной улыбке? Теперь это доступнее, чем кажется. Стоматология «Стомавит», коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической. Это редкая возможность получить премиум качество без переплат. Запишитесь на консультацию прямо сегодня по телефону 270707.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM 52 62 44.
15: Get ready to shake your asses. I went deaf on a bitch.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до +30, ночью до +12.

0: которая только что для нас играла и пели ее «Сомбар». Так, кстати, по праздникам быстро пробежимся. Вот помните, я говорила, осень, хандра, вот часто, да, доходит до нас. И вот сегодня есть праздник, который называется «День осеннего одиночества». Ну, вообще, как-то грустно, что у слова «одиночество» вот только такой, да, негативный какой-то флёр. Ведь не всегда одиночество – это плохо. Наоборот, кто-то отдыхает в одиночестве, ему надо побыть одному, прям в тишине, без людей и так далее, да? Потому что, особенно, если какая-то работа, связанное, да, с людьми, то вот такой отдых категорически просто необходим. Вот. Есть в целом, да, люди, которые... В целом любой человек должен не бояться одиночества, он должен уметь находиться наедине с собой. Поэтому, ну, как бы, можно и в хорошей, да, степени как-то воспринимать этот праздник. Есть сегодня еще день кофе, который в целом, ну, отлично тоже вяжется под такую погоду, да, немножечко пасмурную, немножечко прохладненькую. Это днем-то сейчас все нагрелись солнышком. А вот сейчас оно спрячется, и все начнут мерзнуть. Потом есть сегодня еще Всемирный день сердца, поэтому, да, можно кому-то послать сердечко. Ну и закончим мы с вами днем счастливого гуся. Вот такой вот неожиданный праздник, и если вдруг у вас есть дома гусь, то, может быть, сегодня нужно во сне обнимать именно его. Ну ладно, впереди с вами отвлечемся, послушаем Дивак, потом послушаем Кима Саундс, и через пару минут будем зажигать вместе с Шакирой и Бурнобоем. Поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM. Знаем, что любишь.
2: 101,5.
1: Реклама.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.
5: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-23-85.
6: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: А куда мы едем?
0: Проводить испытания и получать новые впечатления.
2: Ведущие «Волгоград ФМ» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
3: Узнай, что мы проверили на этот раз.
2: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на «Волгоград ФМ».
4: Спонсор ИП «Соловьева» Анастасия Сергеевна. «Волга Пончик».
5: «Волга Пончик» – это не просто выпечка, это билет в счастливое детство. Тот самый вкус – пышные, румяные, тающие во рту. Именно такими мы запомнили их в детстве. Почувствуйте ностальгию на кончиках пальцев. «Волга Пончик», улица Советская, 17, аллея Центрального рынка.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград ФМ». 52 62 44.

0: Тейлор Свифт только что пела для нас композицию «The Fate of Ophelia». И в целом, да, Тейлор Свифт, про нее много кто знает, да, иной раз легче перечислить, кто вообще про нее что-то не слышал. И это такой очень популярный персонаж. В этом году вообще с ней столько инфоповодов, потому что, да, была та самая долгожданная свадьба. И вокруг этой свадьбы тоже очень много самых разных спорных моментов, да, от продажи мусора до странного выбора площадки, который как будто бы оказался неоправданным, да. Да, она повторила за своим кумиром, но как, ну зачем, да, она почему сделала. Потом в целом очень многие, да, там обсуждают, что она не хочет выходить как будто бы из своего образа, что она вот в одном существует и так далее, но при этом все равно, да, неумолимо какие-то ее заслуги, то есть, да, тот же, что она соавтор, крутой соавтор, да, и большой соавтор каких-то известных песен. Потом у нее очень хорошая такая бизнес-стратегия. Но знали ли вы, например, что у нее запатентованы некоторые прям строчки из ее композиции, чтобы их не использовали в коммерческих целях? Потом у нее есть, да, даже какой-то такой мерч с ее котами. И опять же, да, их изображения тоже защищены авторским правом. Они у нее застрахованы на огромные суммы денег. Потом у нее есть секретные сессии для фанатов с предпрослушиваниями. Есть и режиссерские амбиции, да, она срежиссировала 18 из 60 своих музыкальных видео, и даже у нее есть специальные награды за такую свою роль. Она перезаписывала альбомы после того, как продавали на них авторские права. И так далее. То есть очень много всего, очень много, да, каких-то и спорных моментов, и наоборот, очень впечатляющих моментов. Поэтому если вдруг вы как-то, да, не заинтересовывались до этого, но сейчас стало интересно, то почитайте, посмотрите что-нибудь про нее. Ну, а если нет, то просто наслаждайтесь ее музыкой. Ну, а впереди послушаем с вами Чит Коутс и Трейн, Шиллер и Хепнер. Через пару минут будем слушать, как Two Colors поет композицию «Примадонна».
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101,5.
3: Реклама.
4: Закон налоговой
5: деятельности. Реклама.
6: Бизнес-среда.
7: 30 сентября 2026 года в эфире программы «Бизнес-среда» гость в студии – эксперт в области учета и налогообложения Елена Бакланова, руководитель компании «Гроссбух». Тема эфира – налоговая стратегия в бизнесе.
8: «Бизнес-среда» на Волгоград-ФМ.
9: 11 октября в 10:00 Волгоградский технический университет проводит День открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении. Познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
10: Без возрастных ограничений.
11: Лучший союз – вы и дом от «Югдомплюс».
12: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43. 50-55-72.
13: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
14: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
15: Телеканал СТС представляет.
16: Неоднократно контуженный наставник.
17: Детей любите, да?
18: Как Ронинал.
16: И дети, не признающие руководство.
19: Вали туда, где тебя откопали, дедуля.
20: Я правда однажды откопали. Ну, когда меня танк переехал.
16: Кто кого в итоге воспитает?
21: За простую вещь и проваливали, тебе хуже будет.
16: Алексей Маклаков.
22: У меня два раза парашют не открылся, хуже уже не будет.
16: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
23: Для лиц старше 16 лет.
24: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Гороскоп. Гороскоп. На Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Руссоль Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
2: Овны, напряженный, но плодотворный день. Вы настроены решительно. Трудностей не боитесь и сдаваться не собираетесь. Тельцы, день плодотворной работы. Вам удается сосредоточиться на главном и довести до конца все начатые дела. Близнецы, сегодня звезды помогают вам буквально во всем, чему бы вы ни решили посвятить день, вам будет сопутствовать успех. Раки, не торопитесь принимать решения и воплощать их в жизнь. Сегодня вы склонны идти на поводу у эмоций. Львы, день довольно неудачен, но вы сможете справиться со всеми трудностями, если отнесетесь к ним философски. Девы, не бойтесь внести в свою жизнь нечто новое. Для борьбы с рутиной и разнообразных экспериментов день подходит наилучшим образом. Весы, день подходит для решения финансовых вопросов и обещает успехи в коммерческой деятельности. Скорпионы – один из тех дней, которые оставляют самое приятное впечатление, даже если не приносят каких-то важных событий и серьезных перемен. Стрельцы, все важные дела, встречи и переговоры лучше планировать на утро. Это благоприятный период, позволяющий добиться поставленных целей. Козероги, не все складывается удачно, очень высока вероятность мелких промахов, из-за которых придется менять планы. Водолеи, один из самых сложных дней этой недели. Придется потрудиться, чтобы преодолеть влияние неблагоприятных тенденций. И рыбы, стоит мысленно вернуться к целям и планам, которые возникли у вас в конце прошлой недели, но по какой-то причине не были реализованы. А это был гороскоп на завтра на Волгоград FM.
0: Реклама. Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух, иловая грязь, рапа. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: слушали Джейд, которая пела композицию «Church», а у меня есть такая очень интересная новость, да, такой интересный момент, который я вообще нигде еще до этого не слышала, поэтому я думаю, вы тоже. Значит, в Японии есть тайное место для котиков. Они забираются в небольшие отверстия вдоль дороги и оказываются внутри дренажных каналов. И для них это почти готовая система туннелей. Летом в жару там прохладненько, а в холодную погоду там можно как раз укрыться от ветра. И кроме того, кошки используют такие каналы, как такие подземные переходы, перемещаясь между разными участками своей территории. Если вдруг вы не поняли, как это выглядит, то обязательно найдите фотографии, да, это вот действительно так вдоль дороги, да, по ее границе идут такие кругленькие отверстия на определенном расстоянии друг от друга. И вот котики туда залазят. Да, прикольно. Вообще классно. Они там могут, знаете, как-то развлекаться, играть. Ну, почему бы и нет? Ну, а впереди мы сейчас с вами будем слушать Тэм Импала и Дженни, Богдан Медведи. И через пару минут Атом с композицией «Журек».
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5.
2: Реклама.
1: Испытай свою удачу.

0: и в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
7: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
7: Тогда в Полипрофиль 977-377.
9: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.
10: Seni görsem ben demey, yürek soğur soru demey.

0: нас сопровождают с вами уже, можно сказать, в конце этого часа. Немного осталось до его завершения. И я хочу сказать вам, что уже завтра среда. Это значит, мы прям, ну, вот пережить среду, и там один раз прям, ну, на секундочку моргнуть, и выходные окажутся. Вот, а в целом еще к концу недели обещают какое-то суперсильное похолодание. Да, завтра последний день у нас сентября, а послезавтра уже все, октябрь. В общем, много всего интересного, и вот эта погода, когда то жарко, то холодно, да, не знаешь, сколько тебе слоев надеть, сколько слоев тебе снять, и в какой момент. Интересное время года, ничего не могу сказать. Вот, но что я хочу точно, чтобы этим вечером, да, вы расслабились и отдохнули. Все, уходим на восстановление. И обязательно слушаем прекрасную музыку. Впереди ждет лирик Роджер Санчес, и через пару минут Доминик Файк споет для нас песню «Baby Doll». Я говорю вам пока-пока и до завтра.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101,5.
2: Реклама. Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM.
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите.

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Пятируха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
2: Интерьерные кровати и модульные диваны от «Вессен Интерио». Ваш стиль и комфорт. А для детей большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. «Вессен Интерио». Создаем уют для каждого. ТЦ «Аура», второй этаж.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время. 19.
1: Сама по себе достаточно неплоха для такой цены.
2: Понял, понял. Спасибо огромное.
1: Спасибо огромное и вам. Благодарю за звонки и внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
3: Реклама. Доброго вечера вам желает торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то! Magic Sun теперь и у вас! Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
4: А куда мы едем?
1: Проводить испытания и получать новые впечатления.
5: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
6: Узнай, что мы проверили на этот раз.
5: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП Соловьева Анастасия Сергеевна. Волга Пончик.
2: «Волга Пончик» – это не просто выпечка, это билет в счастливое детство. Тот самый вкус – пышные, румяные, тающие во рту. Именно такими мы запомнили их в детстве. Почувствуйте ностальгию на кончиках пальцев. «Волга Пончик», улица Советская, 17, аллея Центрального рынка.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

Реклама. Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали...

0: Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
2: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Сейчас бы в отпуск.
4: Лучше окна поменяй. Со скидкой 60% у Аквалича до 30 сентября.
5: 43-55-13.
6: Все

0: Петербурге на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Петеруха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
2: Интерьерные кровати и модульные диваны от «Вессен Интерио». Ваш стиль и комфорт. А для детей – большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. «Вессен Интерио». Создаем уют для каждого. ТЦ «Аура», второй этаж.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Реклама. Телеканал СТС представляет. Неоднократно контуженный наставник.
1: Детей любите, да?
2: Как родинал.
0: И дети, не признающие руководство.
3: Они туда, где тебя откопали, дедуля.
2: Мне правда однажды откопали. Ну, когда меня танк переехал.
0: Кто кого в итоге воспитает?
4: За простую вещь и проваливали, тебе хуже будет.
0: Алексей Маклаков.
2: У меня два раза парашют не открылся, хуже уже не будет.
0: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет. Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Live from the Instigate Studios, the ultimate source for the art of dance music. Welcome to Protocol Radio by Nicky Romero.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.
2: Now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. If I shall die before I wake, I pray the Lord.

0: 101.5.
1: Знаем, что любишь. Волгоград FM. Твое время. 1 час.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Слушай Волгоград FM онлайн на сайте volgogradfm.ru.
1: Твое время. 2 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: знаем, что любишь.
1: Твое время. 3 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.